Место зайского глазу нельзя. Народ ненадежный. Что, пересмеивайтесь!

0: тебя все. Прощай, Зиновий. Зиновий, простись!
1: Прощай, Катеринушка! Прощай!
0: Не так! Зиновий!

0: постучит.
1: Не извольте пугаться, это я.
0: Кто?
1: Сергей.
0: Сергей, зачем? Что тебе надо, Сережа?
1: Дельце есть, отворите.
0: Какое дельце?
1: Отворите, тогда скажу.
0: Ну, что тебе?
1: Пришел к вам книжку попросить.
0: Какую книжку?
1: Почитать.
0: Нет у меня, Сергей, никаких книжек. Сама я неграмотная, а муж не читает книг.

0: все, кто Господь твой я выбрал, у небески ночевал, эй, люди,
1: эй! Да не кричи ты!
0: Хочу кричать, я здесь хозяин! Люди, сюда! Вора поймал!
1: Что ж ты от меня теперь желаешь?
0: Желаю я тебе дать, на кей захотеть! Ну, живей, снимай с него рубаху.
1: Играю, это самое. Одно старое.
2: С вами будешь быть хозяин, или ко мне.
0: Сам, Катерина, Катерина, Катерина.

0: Сергея заперли. Вот ключ. Вскочи на мельницу. Отыщи Зиновия Борисовича. Скажи, чтобы скорее возвращался домой. Скажи, грех дома случился.
1: Посыпала яду, сдохнет старик от крестиной отравы.

0: Стой! Жжет меня внутри воды. Принеси.
1: Не принесу.
0: Что? Как ты сказала? Ты смеешь?
1: Смею.
0: Смеешь?
1: Смею.
0: Шлюха! Что со мной?
1: Грипп, значит, на ночь

0: Илюшан, Сергей, Сергей.
1: Ну?
0: Слышишь?
1: Что такое?
0: Кто-то ходит. Тихо, тихо.
2: Тебе опять мерещится.
0: Нет, нет. Собаки не лаяли. Свой кто-нибудь. Слышишь? Идет. Кто-то.
1: Слышу.
0: Прячься. Где-нибудь. Это Зиновий Борисович. Мой муж.
1: Вот тебе бабушка и Юрий в день.
0: Прячься. Прячься.

0: насколько мне известно, это мужской поясок.
1: Вы нашли юбку им
0: по вязанию. Мы кое-что слыхали о ваших юбках, о ваших юбках.
1: Что же это, если...
0: Слыхали мы об амурах ваших много.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали, все слыхали, все слыхали, все, все, все.
1: Я не люблю, когда сомневаю.
0: Смотри, Катерина.

0: Горько! Горько!
1: Что такое? Смог сорвать
0: ну,
1: там
0: синяк! Не может быть!
1: Очень страшно!
0: Верно, сломан! Солнце в небе!
2: Тише, тише!

0: сами пришли, тельце вышло одно, да гостей-то сколько. Вина, небось, много выпито, да, тельце такого рода, да, одним словом, тельце.
1: Не тяните, не тяните, тащите, тащите, а!